Андрюха нормальным мужчиной. И не дурак был пожрать и поддать. Правда, женщин пугал матерщиной, что не фраза, то мать-перемать. Но Андрюхина злая супруга упросила злодеев врачей закодировать лучшего друга от исконно российских речей. Поначалу тот просто ржал, матерком врачей обижал, думал, это все не всерьез, но попал дурак под наркоз. Забегаю под вечер к Андрюхе, жажда мучит и в горле горчит. Выставляю бутыль бормотухи, а Андрюха как рыба молчит. И такой он тоскливый и квелый, будто я ему пепси даю. Ты чего, говорю, не веселый, доставай стаканы, мать твою. Андрюха друг подскочил и такое вдруг отмочил. Еще раз придешь с матюгом, я тебя, кричит, утюгом. Это что же такое, ребята, кто позволил средь белого дня этим извергам в белых халатах?

Если ты к нему с матерком, он в ответ тебя кулаком. Если ты его матюгом, он в ответ тебя утюгом.

Я собрал пацанов возле дома. Выручайте, на курево дам. И Андрюху те за два приема обучили не нашим словам. Пьет Андрюха теперь только берянди.

Между тем кончается год, прекращает действовать кот. Друг решил супругу простить, но врачей утюгом угостить. И завидую тем врачам, плохо спится им по ночам, ибо справиться с матюгом много легче, чем с утюгом.

опускали глаз. Никто ведь от Сережки не слыхал другого слова, ни стиснутых соседей ни корил и не ругал. Никто ведь от Сережки не слыхал дурного слова, ни стиснутых соседей ни корил и не ругал. Однажды наш Сережка в трамвае ворвался, и даже к стенке стиснутой старался извиниться, и даже к стенке стиснутой.

0: шубу и сохла тоски. Но ветреная Любка смотрела все на шутку, смотрела все на шутку, на тоску. Не вытерпел Сережка, схватил ее в охапку, донес ее до ЗАГСа, толкнул среди толпы. Заставил расписаться, бумажкой спрятать в папку, и ставший ее мужем, он улыбкой напевал: «Прошу прощения за резкое движение, я вас любил, душа моя в огне. Вы так вели себя, что лопнуло терпение, теперь страдайте же по собственной вине. Вы так вели себя, что лопнуло терпение, теперь страдайте же по собственной вине».
1: «Темная ночка» только на радио «Шансон».

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан» – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф-белек. Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: шансон.
1: Радио «Шансон». Вместе с начала века.
0: Радио «Шансон».
2: Москва, 103.0 FM.
1: Тверь, 104.8 FM.

0: Радио «Шансон» Костомукша. Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: радио «Шансон».
1: «Темная ночка» на радио «Шансон». Песни, которые есть только у нас.
2: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

то ли родина моя, ждешь или не ждешь? Ах, Сибирь моя, Сибирь, то ли сказка, то ли быль, то ли родина моя, ждешь или не ждешь?

Коршуны без крыльев били наугад. Город превратился

напиталась боль, ржавая земля, слезы, плач и скорбь.

вернусь. Я мальчишка седой, я совсем молодой, мне 17. Посадили в тюрьму, а зачем и за что, не пойму.

За окном холода, и по снегу следы, и разные судьбы. Поменял города, поменялись мечты и разные люди. И конвой догонял, лаймсы разрывали пространство ночное. Это все не со мной.

0: Радио Шансон. Вместе с начала века. Радио Шансон. Москва, 103.0 FM.
1: В ресторане по стенкам висят тут и там три медведя, заколотый витязь. За столом одиноко сидит капитан. Разрешите, спросил я, садитесь, закури. Извините, Казбек, не курю. Ладно, выпей, давай-ка посуду. Да пока принесут, пей, кому говорю. Будь здоров, обязательно буду. Ну так что же, сказал захмелев капитан, водку пьешь ты красиво, однако. А видал ты вблизи пулемет или танк? А ходил ли ты, скажем, в атаку? В 43-м под Курском я был старшиной. За моею спиной такое! Много всякого, брат, за моею спиной, чтоб жилось тебе, парень, спокойно. Он ругался и пил,

0: худо, а ты жизнь прожигаешь, паскуда. А винтовку тебе, а послать тебя в бой, а ты водку тут хлещешь со мною. Я сидел, как в окопе под Курской дугой, там, где был капитан старшиною. Он все больше хмелел, я за ним по пятам. Только в самом конце разговора я обидел его. Я сказал: капитан, никогда ты не будешь майором.
1: Радио «Шансон».
2: Стоим в поле с братом Колей на семи ветрах. Друг на друга автоматы, пальцы на курках. Кто тебе шепнул на ухо, на груди пригрелся гад? Что ты забыл, Колян, братуха, забыл, что я твой брат?

Мама Тоня нас с тобою родила. Стоим двое с братом Колей на берегу Днепра. Ты на левом, я на правом, почему же так? Жаль, без потерь не будет сладу, поймешь ли без гранат, что ты за тех, а я за правду, вот оно то как.

гневом на лице. Прости, Колян, но я не смог остаться в стороне. Этот уже брат, моя земля, здесь дед лежит и мать. И знай, врагу я не отдам ни метр и ни пять. Ты забыл, братан, как мы пахали, сеяли, как вскачь подвал на вахе, на конях

ты все забыть. Теперь меня ты на гиляку, как воды попить. Как вышло так, скажи, братуха, повело тебя. Пустил ты в дом себе гадюку трехголового червя. Ты забыл, братан, себя, ты забыл людей. Тебе вспомнить Ленинград.

Лежим в поле с братом Колей, рваные тела. То ли поле, то ли Коля, и что-то от меня.

0: Это души наши, Колька, понеслись. Что же мы с тобой, братишка, наделали? Может быть, Господь отпустит, простит. Что же мы с тобой, братишка, наделали? Может быть, Господь отпустит и простит.
1: Реклама на радио «Шансон».
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан» – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Радио Шансон. Песни, которые есть только у нас.
1: Мне в этой жизни ничего не надо. Отдам, что есть, и все, что наживу. За счастье быть всю жизнь с тобою рядом. За горе горькое любить тебя одну. Мне в этой жизни

как мне тебя не хватает, мой друг. Мне в этой жизни ничего не надо.

Мне в этой жизни ничего не надо. Поверь, с годами я мудрее стал. Не надо мне ни серебра, ни злата. Мое сокровище, тебя я отыскал. Мне в этой жизни ничего не надо. Дай руку мне, я враг.

0: Радио «Шансон» Костомукша. Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

хоть знать тогда и не могла, что боль разлуки камнем брошенным летела к нам.

Стать ни отцом, ни мужем. Мне было 18 в том году. Мать родина сказал: ты мне нужен. И я ушел солдатом.

слагал я песни в том 41-м роковом году. Живите полной жизнью, наслаждайтесь всем тем, что было нам не суждено. Любите, радуйтесь, детей рожайте, я заплатил за все уже давно.

сохраню, как возглас, как иконку, как звезду, светящую мне в путь.

вернуть, как табак, что дымом искурился, как тот свист, что обронила плеть.

не жалеть. Красивая из прошлого по памяти так прытко летит, а ты лови. Стоп-кадр из киношного, из рук твоих открытка со штемпелем любви. Чтоб забыть ее, не тратить сил,

душе не моей. Даже если колет сердце тонко, и рука не может вслед взмахнуть, взгляд ей вслед пусть будет, как иконка, что любви прокладывает путь. Красивая из прошлого по памяти так прытко летит,

0: из киношного, из рук твоих открытка со штемпелем любви.
1: Радио Шансон. Вместе с начала века.
2: Радио Шансон. Радио Шансон.
3: Москва 103.0 FM. Санкт-Петербург.

0: любить обещал.
1: На радио «Шансон» реклама.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан» – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: После 45 многие замечают, что желание близости есть, а в самый ответственный момент не получается. Из-за чего это происходит, разберемся со специалистом Людмилой Белозерской. Здравствуйте.
4: Здравствуйте. Такие трудности испытывает чуть ли не каждый второй мужчина. Устал, жена уже не требует и хорошо. Списывают все на возраст. Но проблема в другом.
3: А в чем?
4: Сосуды. Они становятся жесткими, забиваются. Кровь перестает поступать в нужном объеме. Отсюда вялость, неуверенность и излюбленная фраза при таких состояниях. Ой, все, давай в другой раз.
3: Но многие хватаются за химию, чтобы точно все получилось.
4: И зря. Химия искусственно разгоняет кровь, нагрузка на сердце возрастает, давление скачет, появляется привыкание. Самостоятельно уже ничего не получается.
3: И что же делать?
4: Одно из решений подсказал космос. А вы знаете, что у космонавтов после невесомости полностью отказывала нижняя часть тела?
3: Впервые слышу.
4: Еще в советское время для них разработали специальные вакуумные штаны. Они заставляют кровь бежать, а сосуды работать. Эту же технологию применили в портативном домашнем приборе «Союз Аполлон».
3: Звоните и узнавайте подробнее о приборе «Союз Аполлон» и о том, какой ценный подарок можете получить. Звездочка 125, консультации анонимные. Звездочка 125. Как работает «Союз Аполлон»?
4: «Союз Аполлон» импульсным вакуумом мягко, но мощно прокачивает кровь в нужную зону. И заодно раздражает нервные окончания, которые посылают сигнал в спинной и головной мозг. Те центры, которые отвечают за уверенную эрекцию, за выносливость и за желание. А магнитное поле снимает воспаление и убирает отеки. В итоге организм вспоминает, как работать самостоятельно, без химии и без боли. Попробуйте «Союз Аполлон».
3: Ну хорошо, вот мужчина прошел курс. Что он чувствует?
4: Любой в такой момент может почувствовать счастье, когда вы можете, когда вы уверены в себе, когда близость приносит радость, когда ваша женщина смотрит на вас с гордостью, и вы сами чувствуете себя способным на многое. Это бесценно.
3: Друзья, если эта тема вам близка, попробуйте «Союз Аполлон». Позвоните звездочка 125, чтобы подробнее узнать, как получить ценный подарок. Звездочка 125. Все звонки анонимные. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Акция действует с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.

На заре покину приют, припаду, рыдая к цветам, и ноздрями

0: Радио Шансон. Вместе с начала века.
1: Радио Шансон. Радио Шансон.
2: Москва 103.0 FM.
3: Тверь 104.8 FM.
4: Очень много на земле красавиц.

0: еще раз.
1: Как скажете.
2: Слушайте радио «Шансон». Музыки много, «Шансон» один. Ваш Сергей Любавин.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: А чем вам нравится стиральная паста «Альба Актив»?
2: Белье такое белое, даже без кипячения.
3: Отлично справляется со сложными пятнами.
2: Отстирывает даже в холодной воде.
1: «Альба Актив» стирает чисто, эффективно, безопасно.
4: Вниманию всех мужчин. Ответьте всего на один вопрос. Какие проблемы со здоровьем у вас вызывают наибольший страх? Я знаю ответ. Это половое бессилие. Но есть и хорошая новость. Специально для мужчин старше 60 лет была разработана инновационная формула «Commander». Специальное средство для опытных мужчин, после приема которой вы почувствуете прилив энергии так же быстро, как гепард нападает на лань. Комплекс позволяет управлять качеством и продолжительностью близости для полного удовлетворения себя и партнерши. И самое главное, формула проверенная, натуральная и безопасная. А сейчас у вас есть уникальный шанс получить «Commander» абсолютно бесплатно. Благодаря всероссийской акции «Сильный мужчина». Позвоните звездочка 125 и узнайте, как это сделать. Звездочка 125. С половым бессилием сталкивается каждый десятый мужчина в течение жизни. Такое может произойти и в 20, и в 40, и в 70 лет. Может возникнуть мысль, что дело в партнерше. Но бесконечная смена женщин не поможет справиться с проблемой. Более того, мужчины, которые нервничают из-за возраста и боязни потерять свой статус, только усугубляют собственные неудачи, если верят, что проблема разрешится благодаря новым отношениям. Конечно, все это неловкий и болезненный вопрос. Но стыдиться здесь нечего. Такая проблема не показатель старения или несостоятельности мужчины. Это всего лишь временные трудности. И они преодолимы благодаря комплексу «Commander». «Commander» — натуральное средство и не увеличивает токсическую нагрузку на организм, не вызывает плохого самочувствия и привыкания. Компоненты способствуют мощному притоку крови к органам малого таза, увеличению энергии, повышению уровня тестостерона. Все это дает не только разовый, но и пролонгированный эффект, обеспечивая стойкость, силу и длительность близости. Порадуйте свою партнершу несколько раз за ночь. Разгоните свой потенциал до максимума. Получите «Commander» бесплатно благодаря всероссийской акции «Сильный мужчина». Позвоните звездочка 125 и узнайте, как это сделать. Звездочка 125. Все звонки анонимные. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титан». «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе,

0: на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

я тебя отпускаю осенним ненастьем. Я тебя отпускаю, дай Бог тебе счастья. Те слова на песке смыл давно океан. Ах, как кончился быстро случайный роман.

Ты хотя бы во сне будь моей половиной, и пускай сладкий сон уплывает дурманом. Назовем это

А чтобы не забыли, не разменять себя по мелочам нужно в течение жизни. В общем, все подсказки в композициях, которые звучат на волне хорошего радио, просто делайте приемник погромче. Как говорят, роман Пушкина — это энциклопедия в стихах русской жизни, а это в музыке энциклопедия русской жизни. В студии хорошего радио Андрей Петров. Здравствуйте, здравствуйте. Пришли выходные. Отдыхаем вместе.

0: Радио Шансон. Вместе с начала века. Радио
1: Шансон. Москва, 103.0 FM.

0: дуэтом на радио «Шансон» Анатолий Полотно и Федя Карманов только-только объявили, что он на следующей неделе уезжает к соседям в союзное государство в Витебск, потому что приближается Славянский базар. Ну а к нам в эфире приближается группа «Сентябрь». История о том, что погода шепчет, звучит на волне «Шансона».
1: Звуки тают в сиреневой дымке, в облаках тонут мачты антенн, и каштаны в зеленых косынках кружат вальсы в

ураган опять уходит в океан. Я говорю с тобой серьезно, пусть я взволнован, но не пьян. Что ж, мне разлука острый нож, но разве ты меня поймешь?

«Прости, прощай» — название композиции, которая в эфире «Хорошего радио» побывала. К нам скоро присоединится Вика Ветер со знакомой вам уже композицией «Свадебная». Но, так и знаете, только-только у Вики Ветер появилась и новая песня, новая, даже, можно сказать, колыбельная, под названием «Сынок». Между прочим, и вместе с видеоклипом эта композиция вышла, так что во всемирной паутине уже точно можно ознакомиться.

0: Реклама.
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
0: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года.
2: Для лиц старше 18 лет.
0: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-3317.

Но ведь в музыкальную сказку тоже очень легко попасть, тем более, что сказка эта скоро, ближайшей осенью, 14 ноября, на столичной лайф-арене соберутся звезды шансона для того, чтобы вы могли потанцевать энергично, для того, чтобы вы могли услышать замечательную музыку, которую так любите, и могли зарядиться посреди осени отличным настроением. Возрастное ограничение 12+, но хотя встречаемся 14 ноября, билетами стоит запасаться уже сейчас.

0: Шансон.
1: 8 утра в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. В Госдуме заявили, что программа семейной ипотеки продолжает действовать в России на прежних условиях, включая сохранение льготной ставки в 6%. По словам депутатов, вокруг программы в последнее время было много обсуждений, поэтому людям важно понимать, что условия остаются стабильными. В качестве первоначального взноса, как и прежде, разрешается использовать средства материнского капитала. Порядок повторного оформления семейной ипотеки также регулируется действующими правилами без каких-либо изменений на текущий момент. Новые правила продажи туров заработают в России с сентября. По информации РИА Новости, осенью вступает в силу новая редакция правил оказания услуг по реализации туристского продукта. Помимо традиционных сведений о маршруте, условиях проживания и питания, туроператор или турагент будет обязан подробно разъяснить клиенту правила въезда, местные обычаи и потенциальные опасности в стране пребывания. Таким образом, процедура реализации внутренних и выездных туров изменится в сторону повышения информационной прозрачности. Договоры станут более детализированными, а агенты будут обязаны более тщательно фиксировать все нюансы путешествия, чтобы минимизировать риски последующих претензий. По данным Росстата, в июне абонентская плата за пакет услуг сотовой связи увеличилась на 8% по сравнению с маем. При этом, согласно исследованию, продолжительность разговоров по телефону заметно отличается в зависимости от региона. В Москве почти половина опрошенных жителей предпочитает беседы короче 30 секунд. В Санкт-Петербурге самым популярным форматом стали разговоры продолжительностью до 1 минуты. В Приволжском федеральном округе 21% респондентов готов общаться более 5 минут, а в Северокавказском округе каждый пятый признался, что разговоры часто длятся свыше 10 минут. Доллар на выходные, понедельник, 76 рублей 66 копеек, евро 87.67, юань стоит 11.30. Дарья Березовская, радио «Шансон».

Жребий в эфире хорошего радио. Вот тут и возникает разночтение. Одни рассказывают о том, что все заранее решено, просто не сразу, может быть, нам об этом сообщают. Другие говорят, да нет, действительно, выбор происходит здесь и сейчас при нас. И пойди, угадай, кто прав. В студии шансона Андрей Петров. Здравствуйте, здравствуйте. Прав календарь, когда говорит нам, что суббота пришла, и слушаем хорошие песни. Я выберу тебя на радио «Шансон».

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Радио «Шансон» представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь на сайте «Радио «Шансон» и ждите звонка из прямого эфира. Отвечайте на вопросы ведущих. И уже 14 августа, накануне нашего дня рождения, мы узнаем, кто станет обладателем ключей от «Счастливой каюты». Возрастное ограничение 18+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

мил, выбросит на берег груз. Завтра я в тебя в который раз влюблюсь. А сегодня бьюсь об мову,

История о белом пароходе на волне хорошего радио. Вы в свою жизненную историю тоже можете добавить путешествие на белом пароходе, каким образом поучаствовать в нашей викторине «Счастливая каюта» и таким образом попасть на морской круиз. Все подробности найдете на нашем сайте radioshanson.ru. Ну а на очереди за вот этим прекрасным белым лайнером Джоя в эфире. Музыки много, шансон один.

0: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет. Реклама.
1: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
2: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
3: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: Радио Шансон. Вместе с начала века.
1: Радио Шансон. Радио Шансон.
2: Москва 103.0 FM.
3: Тверь 104.8 FM.

дороге вечности печаль со мной. Кто влюбился, тех, конечно, жаль порой. Я живу у памяти в плену. Тяжело седому пацану, тяжело седому пацану описать.

со врачом моей. Я раздавлен силой удивлен твоей. Я словами чувства заменю. Тяжело седому пацану, тяжело седому пацану описать.

0: переписка.
1: Тяжело седому пацану, а вот Стас Михайлов говорит, с песнями ему легко раскрыл секрет, как создает новое. Говорит, что-то появилось в голове. Все, сел писать, у него сразу и мелодии, и стихи. И вот уже композиция получилась. Летит по небу, зазвучит на хорошем радио.

0: Я скучаю по нам прежним. В исполнении Григория Лепса звучало на волне хорошего радио, но скучать поклонникам артиста явно не придется, поскольку Григорий Лепс только-только выпустил вторую часть своего нового альбома под названием «Мира в дом», и на этой пластинке 19 песен, из которых 3 абсолютные премьеры раньше нигде не звучали, так что поздравления всем тем, кто ждал свежих песен от Григория Лепса, дождались.
1: Где твои 17 лет на большом каретном? А где твои 17?

0: радио «Шансон».
1: 9 утра в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. Высокоскоростную магистраль Москва-Петербург строят 28 тысяч рабочих и 10 тысяч машин. Основные работы развернуты на тестовом участке Крюково-Новая Тверь. Как сообщили в пресс-службе Кабмина, после завершения укладки путей этот отрезок превратится в полигон, где специалисты начнут комплексные испытания инфраструктуры и первого отечественного высокоскоростного поезда. Его сборка ведется на заводе «Уральские локомотивы» в Верхней Пышме, а в создании комплектующих участвуют более 150 предприятий из 36 регионов России. Из-за нехватки медиков почти 40% врачей совмещают основную работу с дополнительной в других медучреждениях. По информации «Известия», особенно остро не хватает специалистов с высшим и средним медицинским образованием. Максимальная нагрузка сейчас приходится на врачей, терапевтов, неврологов, процедурных медсестер, хирургов и специалистов по УЗИ-диагностике. Несмотря на приток новых специалистов в систему здравоохранения, сотрудников все равно не хватает, и на фоне такой ситуации ведомство делает ставку на разработку цифровых ИИ помощников для разгрузки медперсонала. Хранить и перевозить скоропортящиеся продукты лучше в термосумках, разделяя сырые и готовые товары. Как рассказали РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора, мясо, рыба, молочная продукция, колбасные изделия, готовые салаты должны храниться при температуре не выше плюс 4 градусов. При этом продукты должны быть герметично упакованы в раздельные пластиковые контейнеры или плотные пакеты. При дальнейшем путешествии на автомобиле лучше отказаться от многокомпонентных салатов с майонезом или сметаной, кондитерских изделий с кремом и фастфудом. Доллар на выходные, понедельник, 76 рублей 66 копеек, евро 87,67, юань стоит 11,30. По данным сервиса Яндекс.Погода, сейчас в Москве ясно, плюс 24 градуса. Дарья Березовская, радио «Шансон».

0: все не так. Держите такт в любой из тем. Держите темп, коль все не так. Держите такт в любой из тем. Держите темп.
1: Уже, конечно, не в рифму, но сюда же можно было добавить и про фасон, потому что держать фасон — это ведь тоже очень важно. Такой, чтобы побольше кармашков разных. В студии «Хорошего радио» Андрей Петров. Здравствуйте, здравствуйте.

0: безумно люблю.
1: Голос Михаила Шафутинского звучал на хорошем радио. Встретиться с мэтром можно будет в октябре на нашем легендарном морском фестивале «Бархатный шансон». Много кто еще из артистов отправится с нами в это путешествие, на этот замечательный фестиваль. Все подробности найдете на нашем интернет-сайте radioshanson.ru для лиц старше 12 лет.

0: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Магазин «Автолайн» – партнер фабрики идей корейского «Акатыша». Используйте сертификат фабрики идей для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайн», в том числе резины. Запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. В продаже оригинальные масла отечественных и зарубежных производителей. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.
3: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
0: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: О бутонах белых роз на волне шансона Виктор Королев готовится к следующей неделе. Виктор Королев, потому что на следующей неделе в городе на Неве намечены съемки нового видеоклипа на новую же композицию у Виктора Королева. Говорит, очень хочется сделать премьеру в юбилейный день. А вы знаете, что в конце этого месяца день рождения у Виктора Королева и исполнится ни много ни мало 65.
1: Бегут, стучат. Колесики гуськом спешат, хотят пугнуть парнишечку сибирским холодком.

0: Радио «Шансон». Вместе с начала века. Радио «Шансон».
1: Москва 103.0 FM.
2: Санкт-Петербург 104.4 FM.

Я тебя понимаю, я тебя обнимаю. Мы ведь люди простые, много ли нужно?

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан» – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября. С 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Песня под названием «Я не хочу тебя терять» прозвучала на волне шансона. Следующая композиция под названием «Только любовь» появится в эфире в исполнении Тамары Кутидзе. И, между прочим, именно эту песню Тамара, в числе прочих, исполняла накануне в нашей студии в программе «Живая струна». Мы сделали видеозапись этого выступления и очень скоро на официальной страничках шансона в соцсетях выложим ее. Так что ждите анонсы.

производственного календаря на 2027 год новогодние праздники продлятся 11 дней с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027. В России появятся экспертизы игрушек для детских садов. Минпросвещение собирается законодательно ее закрепить. Как рассказал глава ведомства Сергей Кравцов, игрушки для дошкольников должны соответствовать требованиям безопасности и способствовать развитию детей. Планируется, что организации смогут использовать учебные материалы, игрушки и оборудование отечественного производства. Как сообщает портал «Москва-24», ссылаясь на министра, важно, чтобы через игрушки дети знакомились с культурными традициями, народными промыслами, историей и достижениями нашей страны. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной лайф-арене. На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон». Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Лесоповал», «Воровайки», а также новые звезды душевного жанра – Татьяна Куртукова, Чепик, Холл и многие другие. Зрители ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. Самые доступные билеты на танцполы – это уникальная возможность быть максимально близко к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение 12+. Доллар на выходные понедельник 76 рублей 66 копеек, евро 87,67. Дарья Березовская, радио «Шансон».

от того, какими мы с вами были, до того, какими мы с вами будем. Отличие всего лишь в один день, в сегодняшний день. Так что давайте попробуем, по крайней мере, наполнить его замечательными песнями и отличным настроением. Тем более календарь показывает, что выходной, летний выходной. Это в песне у нас холодно, а в отношениях очень даже горячо. В студии «Шансон» Андрей Петров. Здрасте, здрасте.

0: была просто шутка.
1: Ну, когда шутка, когда все серьезно. Спросили тут, как относится к инициативе раскрывать гонорары артистов, которые выступают за счет бюджетных средств, Любовь Успенскую. На что Любовь Успенская ответила, что, во-первых, в стране есть дела и поважнее, а во-вторых, от госбюджета не зависит, поэтому тема от нее бесконечно далека. Ловите вора на радио «Шансон».

0: за «Мадам». Песня «Наш класс» появится в эфире «Хорошего радио» в исполнении Александра Маршалла. Говорит Александр Маршалл, примером ему артисты времен Великой Отечественной войны, которые концертными бригадами выезжали к бойцам, чувствуют, его присутствие вселяет в ребят на фронте надежду, поэтому останавливаться не собирается.
1: Часто вспоминая о былом, свою жизнь читая между строк,

0: всех вас.
1: Реклама.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: и не жить.
1: Ну, если вы чувствуете, например, что на 14 ноября никаких не хотите затевать серьезных дел, никакой тут ошибки нет, правильно, потому что организм очень хочет сходить на всенародную танцплощадку. Эх, разгуляй, она именно 14 ноября пройдет на столичной лайф-арене, и много-много артистов к нам присоединится, чтобы было несколько часов любимой музыки. Возрастное ограничение 12+. Запасайтесь билетами уже сейчас.

0: слушателей старше 18 лет. Реклама.
1: Место встречи на радио «Шансон Костомукша». Приветы, заявки и хорошая музыка только для вас. Дорожные новости, гороскоп, звездные истории, новинки шансона и кино, розыгрыши и классные подарки. Включайся по будням в 15.00 на 105.5 FM. Место встречи с любимым городом.
2: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
3: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

11 утра в столице. В студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. Госдума предложила расширить сеть семейных МФЦ по всей России. Как заявила вице-спикер Анна Кузнецова, такие многофункциональные центры позволяют обращаться за помощью и консультацией в одно учреждение. Это удобно для граждан и избавляет их от необходимости посещать различные ведомства. Ранее в Госдуме предложили расширить список мест, где россияне могут получить государственные и муниципальные услуги. Например, предлагается подключить к этой работе отделение Социального фонда России. Доля отказов банков в выдаче потребительских кредитов в июне выросла впервые с января и достигла 73%. Согласно данным Национального бюро кредитных историй, чаще всего отрицательные решения по заявкам фиксировались в банках Новосибирской, Оренбургской, Кемеровской и Омской областей. Эксперты связывают происходящее с ужесточением регулирования потреб кредитования со стороны Центробанка и высокой кредитной нагрузкой населения. В этих условиях банки стали тщательнее оценивать платежеспособность потенциальных заемщиков, чтобы снизить риски невозврата и не допустить ухудшения качества своих кредитных портфелей. Россияне увеличили расходы на кормовые добавки для домашних животных. За 4 месяца текущего года они потратили около 2 миллиардов рублей. Согласно данным аналитической компании, на которую ссылается газета «Коммерсант», продажи таких товаров в рознице в январе-апреле выросли на 14,5% в годовом выражении. Рост спроса участники рынка связывают с увеличением числа домохозяйств с питомцами и более внимательным отношением к их здоровью. Владельцы животных все чаще приобретают витамины, пробиотики, аминокислоты и добавки для поддержания суставов и кожи, которые ранее считались нишевыми товарами и использовались в основном при наличии конкретных проблем. Курс доллара на выходные понедельник 76 рублей 66 копеек, евро 87,67, юань стоит 11,30. Дарья Березовская, радио «Шансон».

0: Хит-парад «Шансон года». 12 месяцев, 12 песен, 12 мест.
1: Заметили, что хорошая песня никогда не спрашивает, вовремя она или нет. Она просто появляется в нужный момент. Иногда по дороге домой, иногда за рулем. Иногда, когда захотелось побыть в тишине. И вдруг понимаешь, что тишина сегодня отменяется. У микрофона Рустем Ахметшин, в эфире очередной выпуск хит-парада «Шансон года». Человечество пока так и не разгадало одну загадку. Почему самые яркие люди появляются неожиданно и исчезают? Неожиданно, а разговоров о них хватает еще надолго. Кажется, именно из этой категории героиня песни Сергея Ростова «Майя, звезда Шанхая». На этой неделе она открывает нашу музыкальную дюжину на 12-м месте. После нескольких прослушиваний уже ловишь себя на мысли. Интересно не только, кто такая Майя, но и где купить билет в этот самый Шанхай. Проголосовать вы можете на нашем сайте radioshanson.ru.
0: Шансон номер 12.

0: Цветы принято дарить по праздникам. Правда, один цветок сегодня решил прийти в хит-парад самостоятельно. Султан Лагучев с песней «Роза черная» поднимается на 11-ю строчку. Вообще, «Черная роза» звучит немного тревожно, но в музыке действует особое правило. Чем загадочнее название, тем труднее потом выбросить мелодию из головы.
1: Шансон номер 11.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан» – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Радио «Шансон» представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь на сайте «Радио «Шансон» и ждите звонка из прямого эфира. Отвечайте на вопросы ведущих. И уже 14 августа, накануне нашего дня рождения, мы узнаем, кто станет обладателем ключей от «Счастливой каюты». Возрастное ограничение 18+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
4: Хит-парад «Шансон года». 12 месяцев, 12 песен, 12 мест.
5: Когда люди говорят «я сейчас немного отдохну», это обычно означает, что они просто поменяют одну работу на другую. Поэтому иногда лучший способ устроить себе небольшой перерыв – включить музыку. Сегодня Стас Михайлов с песней «Летай» занимает 10-ю позицию. 3 минуты, и организм уже начинает подозревать, что жизнь не такая уж и серьезная штука.
4: Шансон номер 10.
6: Летай!

0: Истинного мастера опознать очень просто. Пока остальные стараются быть узнаваемыми, его узнают без всяких стараний. Именно поэтому Владимир Ждамиров с песней «Купола колокола» вновь оказывается среди самых популярных артистов недели. Ему достается 9-е место. Такие песни не нуждаются в громкой рекламе. Лучшие рекомендации давно стали сами слушатели.
1: Шансон номер

0: Кажется, что двери придумали исключительно для того, чтобы люди по очереди пытались их открыть. Одни стучат, другие ждут, третьи делают вид, что им уже все равно. Именно об этом напоминает Алена Петровская. Ее песня «Сердце бьется в закрытую дверь» сегодня занимает 8-ю строчку нашего хит-парада.
1: Шансон номер 8.

0: конкурс «Там уже» для категории слушателей старше 18 лет. Реклама.
1: В Калые Марья Поэт на форелевое хозяйство требуются физически крепкие сотрудники службы безопасности, рыбоводы, ночные сторожа, разнорабочие. Зарплата от 65 тысяч рублей. Работа неделя через неделю, бесплатное проживание и питание. Подробности и анкета для трудоустройства на официальном сайте компании. Телефон 8 911 421 74 93 с 9 до 17 часов.
2: Телефон рекламной службы 370-09, Звездный дом 6.
3: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: Хит-парад «Шансон года». 12 месяцев, 12 песен, 12 мест.
1: Есть фразы, после которых сразу понятно. Разговор будет непростым. Нам надо поговорить. Ты только не обижайся. И, конечно, не люби меня. Не люби меня. Чепик и Холла с одноименной песней на этой неделе расположились на 7-м месте.

0: У любви одна странная особенность. Сколько бы люди ни обещали себе быть осторожнее, сердце все равно делает вид, что не слышало. Именно поэтому Евгений Григорьев с песней «Обожгла любовь» сегодня уверенно расположился на 6-й строчке хит-парада. Казалось бы, выводы давно сделаны, но стоит появиться новым чувствам, и прежние правила куда-то бесследно исчезают. Видимо, память у сердца выборочная.
1: Шансон номер 6.
2: Я хочу у лукоморья

0: В детстве все знали, если лепесток волшебный, желание обязательно исполнится. Повзрослев, выяснили, что желание требует гораздо больше усилий. Но привычка надеяться никуда не делась. Михаил Бублик с песней «Лети, лепесток» на этой неделе на 5-м месте. Хорошие песни вообще похожие на желания. Отпускаешь их в мир, они неожиданно возвращаются к тебе снова и снова.
1: Шансон номер 5.
2: Тебе подарю синеву морей, океаны

Наверняка вы тоже самим себе обещали, что следующим летом никуда не будете спешить. Но календарь обычно оказывается быстрее. Зато Алексей Петрухин и Анна Семенович не торопятся отпускать теплые дни. Их песня «Раздели со мной лето» уверенно добралась до 4-го места. После нее даже осень как будто бы ненадолго сбавляет обороты. По крайней мере, очень хочется в это верить.

хит-парад «Шансон года». «Претендент». Хотите услышать любимого артиста в дюжине лучших? Голосуйте на сайте radioshanson.ru. «Марракеш. По судьбе». «Марракеш» этим летом представил новую работу под названием «По судьбе». Мелодия в стиле 90-х, теплая атмосфера, история о том, как важно прощать и доверять своим чувствам. Этот хит зарядит вас драйвом и напомнит, что настоящая радость рождается только

0: Хит-парад «Шансон года». 12 месяцев, 12 песен, 12 мест.
1: Он один из тех исполнителей, которые давно стали частью семейных музыкальных коллекций. Их песни не ищут специально, они сами оказываются рядом в нужный момент. Так происходит и с Михаилом Шуфутинским. Его последний полет продолжает уверенный путь среди лидеров и на этой неделе занимает 3-е место. Это тот случай, когда опыт не нуждается в громких заявлениях. Достаточно первых аккордов, чтобы все и так стало понятно.
0: Шансон номер 3.
2: Небо надо мной плакало мелкими каплями, ты забрала покой, нарушила мир, в котором я живу. Я больше не твой, я больше не буду бегать за тобой. Ты похожая на сон, где я был в тебя влюблен. Ты мне сказала, что устала от моей любви, не лги. И больше слов не говори, я понял все.

0: Порой кажется, что время летит слишком быстро, а потом встречаешь песню, которая умеет его ненадолго остановить. Именно так работает лирический хит Александра Новикова «Разлетелись как птицы». Сегодня ему достается серебро чарта. В этой песне есть честность, которая никогда не выходит из моды, поэтому слушатели возвращаются к ней снова и снова.
1: Шансон номер два. Разлетелись.

пере, заведу разговор, и слова в тишине задрожат. Может, встречу когда-то тебя там, где осень плаксивая утирает слезу на стекле тормозящих авто, где кричит тишина: оглянись, ведь она же красивая. Если мимо пройдешь, сотню раз пожалеешь о том, а с огнем.

рисую тебя на стекле, помутневшим от холода. Эту птицу, что машет крылом и не в силах кричать, и не может никак улететь из осеннего золота через снег до весны отогреться и снова начать, а с огнем.

0: самое время пройти еще раз сегодняшний маршрут. Без спешки и с улыбкой. А затем будем знакомиться с нашим лидером.
1: Послушай, моя звезда Шанхая, я знаю, я зашел за край.
0: С 12-й строчки Сергей Ростов продолжает доказывать, что Майя звезда Шанхая умеет интриговать не хуже хорошего детектива. На 11-м месте расцвела роза черная Султана Лагучева. Необычный цветок, который явно не собирается оставаться в тени.
1: Летай, летай, дыши, люби, живи под этим небом моим. Стихи.
0: Стас Михайлов с песней «Летай» сегодня расположился на 10-й позиции. Девятую строчку удерживают «Купола колокола» Владимира Ждамирова.
2: Сердце бьется в закрытую дверь, на пороге лежит судьба.
0: На 8-м месте Алена Петровская и ее «Сердце бьется в закрытую дверь».
3: Белым, белым, белым заметает все вокруг.
0: Чепик и Холла с песней «Не люби меня» занимают 7-е место. Судя по голосованию слушателей, просьба снова осталась без ответа.
1: Обошла любовь, обошла любовь, лампадкой след оставила.
0: 6-ю позицию занимает Евгений Григорьев и его хит «Обожгла любовь». Любовь опять победила здравый смысл, и, честно говоря, никто особенно не удивлен.
1: Перед нами тысячи всех дорог.
0: Михаил Бублик с песней «Лети, лепесток» на 5-м месте.
1: Раздели со мною лето, поцелуй до рассвета.
0: На 4-й строчке Алексей Петрухин и Анна Семенович продолжают делить лето. Если найдете способ поделить еще и отпуск, обязательно расскажите.

0: Михаил Шуфутинский с «Последним полетом» уверенно держится на третьем месте. Полет проходит спокойно, пассажиры аплодируют.
1: Поцелуй — это шрам, но не вздумай лечить.
0: Песни Александра Новикова разлетелись как птицы, остановилась всего в шаге от вершины, заняв второе место. А вот теперь давайте узнаем, кому достанется золотая медаль шансон-чарта. Лидером этой недели становится песня, героиня которой уже получила народную прописку. Ирина Круг с хитом «Губы Наташки» занимает первое место нашего хит-парада. Чтобы поддержать любимую артистку, голосуйте на сайте radioshanson.ru. А нам пришла пора прощаться. Над выпуском работали Кирилл Гудков и Рустем Ахметшин. Пусть в ближайшие дни у вас будет больше поводов подпевать любимым песням, чем искать повод для плохого настроения. А мы уже начинаем готовить новый выпуск, потому что хорошие песни долго ждать не любят. До встречи ровно через неделю.

Столица Полдень, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. В Госдуме заявили, что больничный лист можно открыть на срок вплоть до 1 года. Как рассказал председатель Комитета по охране здоровья Сергей Леонов, если человек не может работать из-за болезни, то врач вправе продлевать листок нетрудоспособности до 10 месяцев. На протяжении всего этого времени сотрудник получает пособие по временной нетрудоспособности, а сама длительность больничного контролируется врачом и врачебной комиссией. Парламентарий напомнил, что в текущем году максимальная выплата по больничному за один день для работающих граждан составляет 6827 рублей. Эта сумма полагается тем, у кого страховой стаж составляет 8 лет и более. Депутат добавил, что пособие за полный месяц болезни не может быть ниже МРОТ 27 тысяч рублей. Петербуржцы тратят на кафе, рестораны и доставку еды больше, чем москвичи. Как сообщает РБК, расходы среднестатистической петербургской семьи из 3 человек в 2025 году взлетели сразу в 2 раза, до 9 тысяч рублей в месяц. В среднем в регионах этот показатель составляет 3,5 тысячи. Москвичи, согласно исследованию, тратили на общепит около 7 тысяч рублей. Экономисты объясняют этот феномен настроением петербуржцев, которые вместо того, чтобы копить деньги на покупку авто или квартиры, переключились на доступные радости жизни. До 60% месячной нормы осадков выпадет в Москве в эти выходные, как сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. Основные ливни и грозы ожидаются во второй половине субботы, особенно в вечерние часы, а также будут продолжаться в течение всего воскресенья. При этом температура воздуха в субботу составит плюс 23-26 градусов, в воскресенье плюс 23. В начале следующей недели в тылу циклона дожди продолжатся, но их интенсивность уменьшится, добавил Тишковец. В завершении выпуска информации о валюте. Официальный курс доллара на выходные: понедельник 76 рублей 66 копеек, евро 87.67, юань стоит 11.30. Дарья Березовская, радио «Шансон».

0: вред брака в том, что он вытравливает из человека эгоизм. Но главное сегодня не накалять обстановку, ведь завтра отмечать будем День рыбака. А это значит, что нужно одобрение от половинки на тихую охоту. Здравствуйте, с вами Ольга Шатрова. С радостью делюсь с вами житейскими мудростями, как и неунывающие Федя Карманов и Анатолий Полотно. Отличного вам настроения и побольше поводов провести этот день в компании «Радио Шансон».
1: Когда усталость валит с ног и спится на ходу, когда молчит дверной звонок и чай не греет, и даже мой любимый пес, поджав свой хвост, добра не ждет.

видела на третьем этаже еще все целы зеркала, и все в порядке. Кинотеатры гонят план во весь экран.

висит, как влаги в ноябре, а город с крышей так красив, ума лишится. Ты скоро про него споешь, чумазый питерский говор.

0: тридцатку в самый темный год.
1: Реклама.
2: Людочка, вы ничего не забыли?
3: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
2: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
3: Так до ноября, время еще есть.
2: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
3: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
4: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй».
5: «Эх, разгуляй».
4: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа Воровайки, Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
6: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Я куда-то все шел не туда. Но если б знали мы все и умели, скучно было бы жить.

0: Я говорил, люблю кому-то. Давай считать, что я им врал.
1: Вся наша жизнь с самого рождения неразделима состоянием любить. Но не всем дано познать настоящую любовь. В основном это влюбленность, переходящая в привычку. Хорошая привычка — начинать свой день с радио «Шансон», и независимо от того, во сколько вы проснулись. Запишите 3 простые цели. Позвонить подруге, приготовить любимое блюдо, посмотреть что-то интересное. Ну а все остальное, конечно, по желанию.

0: Samsung Костомукша. Для категории слушателей старше 18 лет. Реклама.
1: В Калые Марья Поэт на форелевое хозяйство требуются физически крепкие сотрудники службы безопасности, рыбоводы, ночные сторожа, разнорабочие. Зарплата от 65 тысяч рублей. Работа неделя через неделю, бесплатное проживание и питание. Подробности и анкета для трудоустройства на официальном сайте компании. Телефон 8 911 421 74 93 с 9 до 17 часов.
2: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
3: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

холостяки, ищите женщин на пляжах. Только там они такие, как есть, раздетые и не накрашенные. Лето!

Женщина не товар. Она пропасть не может, у нее нет срока годности. А вот душевный праздник «Эх, разгуляй» имеет границы и является скоропроходящим. А посему спешу пригласить вас 14 ноября в столичную лайф-арену. На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радиошансона и новые звезды душевного жанра. Михаил Шафутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Лесоповал», Татьяна Куртукова, Евгений Григорьев, группа «Воровайки», Чепик, Холла, Владимир Ждамиров, Шаман и многие другие любимые артисты. А есть возрастное ограничение, учтите это, 12+.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Джакар F8. Для семьи, бизнеса и увлечений. Джакар F8. Минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров «Джак» и на jakar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан». Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: быть обещал.
1: Выходные на календаре, а это значит, что мы можем себе позволить чуть больше радости. И вот в рамках мобильных выходных приветы ваши. Привет маме Марине, вчера очень поругались, это Андрей Осипов из города Североморска. Не ругайтесь с родными, они у нас одни. Привет деревне Назарова, огромный привет и любимому мужу Тигренку от его Мурлыки.
2: Я для тебя давно потерян, ты корень зла, моя судьба.

0: Радио «Шансон Костомукша» представляет реальный шансон для категории слушателей старше 18 лет. Настраивайтесь на 105,5 FM.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

Неподдельные эмоции и искренние слова. Настоящая любовь и неудержимые чувства. Программа по заявкам только для вас. Расскажите близким о ваших чувствах с помощью хорошей музыки. Пишите сообщение в любом доступном мессенджере. Только для вас. На радио Шансон. Для лиц старше

0: Шансон.
1: 13 часов в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. В Ассоциации туроператоров России заявили, что пассажиры могут взять с собой на борт самолета как рецептурные, так и безрецептурные лекарства. Важно учесть, разрешены ли они в стране назначения и нужны ли на них дополнительные документы. Если пассажир летит за границу, то для таможенного досмотра может потребоваться перевод рецепта на иностранный язык. В АТОР обратили внимание на то, что при ввозе в Россию зарубежных лекарств, в составе которых есть сильнодействующие наркотические или психотропные вещества, нужно иметь с собой документы, подтверждающие назначение этих препаратов. Раздражение от работы может быть признаком выгорания, которое возникает из-за хронического рабочего стресса. Как рассказала кандидат экономических наук Екатерина Каталина, часто причиной такого состояния становится усталость, переработки, хаос задач и ощущение потери контроля над рабочим процессом. Именно поэтому человек может продолжать любить профессию в целом, но злиться на конкретную работу. По словам эксперта, одной из причин становится отсутствие полноценного восстановления, когда человек продолжает следить за рабочими чатами и думать о задачах вне рабочего времени. Большинство россиян мечтают жить в просторных квартирах или загородных домах, однако при выборе жилья чаще отдают предпочтение городской недвижимости из-за удобства, инфраструктуры и транспортной доступности. Как сообщают «Известия», ссылаясь на опрос, россияне по-прежнему романтизируют загородную жизнь, однако при принятии реального решения на первый план выходят практические факторы. В итоге 80% россиян в реальной жизни при покупке выбрали бы городскую квартиру. Каждый пятый участник исследования мечтает о сочетании двух форматов небольшой квартиры в городе для повседневной жизни и второго жилья за городом для отдыха. Доллар на выходные, понедельник, 76 рублей 66 копеек, евро 87,67, юань стоит 11,30. По данным сервиса Яндекс.Погода, сейчас в Москве пасмурно, плюс 28. Дарья Березовская, радио «Шансон».

0: очень опасно встретить женщину, которая полностью тебя понимает. Это обычно кончается женитьбой. Григорий Лепс попал под очарование и вроде бы даже пропал. Кстати, бы сказать, что совсем скоро у нашего любимого исполнителя юбилей. Отмечать мы его будем 16 июля. Григорий Лепс рассказывал, что самым необычным для него стал день рождения, когда он проспал праздник. И проснулся только на следующий день. Надеюсь, такого, конечно же, не повторится. С вами Ольга Шатрова. Рада, что мы вместе на волне радио «Шансон».
1: Лишь тот узнает все блаженство жизни, кто сам у края пропасти стоял, кто, как слепой опасности не видя, споткнулся и чуть все не потерял. Лишь тот поймет, запомнит и оценит все то, что он до этого имел. Кто за какой-то миг всю жизнь изменит, кто за какой-то день вдруг постарел.
2: Лишь тот узнает, что такое воля, кто выл по-волчьи в четырех стенах, кто, задыхаясь,

0: Не хочется в неволе умирать, а ветер вдаль уносит караваны, и птицы могут в небе погибать.
1: Весною распускаются деревья, растает потихоньку поздний снег. Ты дай нам, Бог, надежды и терпения.

Ностальгическая композиция о воспоминаниях первой любви, которая обрела вторую жизнь, я бы сказала, новую в виде яркого клипа. И да, радио «Шансон» можно не только слушать, но и смотреть. Видеотрансляция доступна на нашем официальном сайте и в приложении «Радио «Шансон». А еще держать руку на музыкальном пульсе можно благодаря нашему сообществу в портале «Макс» и на официальных страничках «Одноклассниках» и «ВК». Все явки пароля озвучены. Ну тогда продолжаем.

0: шансон Костомукша для категории слушателей старше 18 лет. Реклама.
1: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
2: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
3: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: радио «Шансон».
1: Опа! Все вместе!
0: С начала века.
1: Радио «Шансон».
2: Москва, 103.0 FM.
3: Тверь, 104.8 FM.

Хабибулин. Это не просто песня, а воплощение духа беспечного времени, когда молодость была бесконечной, вечеринки безудержными, а любовь частой, но, увы, несерьезной. Сегодня весьма несерьезно отмечается Международный день купания нагишом. Его цель – продвигать идеи бодипозитива, единения с природой и освобождения от ненужных предрассудков. Я бы на такое, конечно, не решилась. А вы давайте признавайтесь, будете отмечать.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
0: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS-778-1551 от 16 июля 2021 года.
2: Для лиц старше 18 лет.
0: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-3317.

черемухи, да сирень душистая, желтые подсолнухи, речка серебристая, трубкою заросшую, да дорогой старою, шел к себе на родину.

Цветы незабудки, ничего, что в висках седина. Ловил вас еще тот на минутку, снова божьих коровок с руки. В небо синее я отпускаю, эх, тряхнем стариной, мужики.

тянутой кожей, силы, как у лихого коня. По плечу мне тяжелая ноша, гибкий стан обнимает рука. Дают девки от нежного слова: ну, найдите еще мужика.

по-турецки. Будет свадьба говорить, свадьба не шабаша, на нейтральной полосе цветы необычайной красоты. Наш пограничники, храбрые ребята, трое вызвали сети, а с ними капитан. Разве ж знать они могли про то, что

красоты. Многие не могут вырваться из черной полосы. Мне же хочется пожелать вам, чтобы любая полоса стала для вас взлетной. Были подведены итоги вашего голосования еженедельного хит-парада, а это значит, что с новыми силами надо подвести любимого исполнителя к пьедесталу, но уже этой предстоящей недели. Так что дерзайте.

0: шансон Костомукша для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама. Доска объявлений. Информация для жизни. Информация на каждый день.
2: Телефон рекламной службы 370-09. Звездный дом 6.
3: Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные. Шторы плиссе и гофрены любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба». Ювелирный салон «Золото» приглашает за покупками. Приходите и выбирайте стильные украшения для себя и любимых. Женские, мужские, детские. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Действуют скидки до 50% на всю посуду. Не упустите шанс приобрести обновки. Отследите новости салона, посмотреть фотографии, ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон «Золото». Торговый центр «Адмирал», первый этаж. Ваша карта кэшбэк – это новая программа лояльности аптечной сети «Невис». Приобретайте лекарственные препараты в аптеке «Невис» на новых условиях. Получайте до 21% бонусов за покупку и оплачивайте любые покупки бонусами до 99%. Один бонус равняется 1 рублю. Участвуйте в персональных акциях только для участников программы лояльности. Подробнее о программе лояльности вам расскажут в аптеке «Невис».
2: Телефон рекламной службы 370-09. Звездный, дом 6.
4: Телефон рекламной службы 370-09. Звездный, дом 6.
0: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

равнодушно, с холодным спокойствием. Готов жизнь тебе посвятить. И

14 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. В Минпросвещении определили допустимое время просмотра телевизора детьми. В рекомендациях министерства отмечается, что обычно он располагается дальше от глаз, чем экран компьютера, поэтому вред для зрения меньше. Однако это не значит, что можно сидеть перед экраном часами, пишет РИА Новости. Так, в возрасте 3-7 лет просмотр телевизора должен быть ограничен 30 минутами в день. В 8-10 лет ребенок может потратить на просмотр мультфильма по телевизору около часа. С 11 до 14 лет без вреда для зрения можно смотреть телевизор по 1,5-2 часа, а подростки в возрасте 14-18 лет могут посвятить этому занятию до 3 часов в день, делая перерывы каждый час. В программу Олимпиады 2030 добавили два новых вида спорта. Речь о фрирайде – это катание на горных лыжах или сноуборде вне подготовленных трасс, а также синхронном фигурном катании, во время которого на лед будут одновременно выходить 9 фигуристов. Как пишет «Комсомольская правда», Международный олимпийский комитет утвердил обновленную программу зимних игр во французских Альпах. При этом лыжное двоеборье, входившее в программу всех зимних олимпиад с 1924 года, исключено. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эх, разгуляем». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной «Лайф-арене». На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон» – Михаил Шафутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Лесоповал», «Воровайки», а также новые звезды душевного жанра – Татьяна Куртукова, Чепик, Холла и многие другие. Зрители ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. Самые доступные билеты на танцпол. Это уникальная возможность быть максимально ближе к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение 12+. Это все новости к данной минуте. Алла Некрасова, служба информации «Радио Шансон».

Александр Маршал на радио «Шансон». И только что он горевал, что ему не снятся корабли. На самом деле, мне снятся сны, но я их не помню. А оказывается, что существует гаджет, который превращает устные рассказы о сновидениях в короткие даже видеоролики. Это устройство уже в продаже, позиционируется как инструмент для самонаблюдения, который может помочь лучше понять подсознание, найти вдохновение или подсказки для решения проблем. Мы же черпаем вдохновение из любимых песен на радио «Шансон». С вами Ольга Шатрова. Здравствуйте.

0: белой карете.
1: Несмотря на развитие технологий, карета по-прежнему остается популярным выбором для создания сказочной атмосферы. И неспроста. Карета на свадьбе – это не просто транспорт, а мощный символ, окутанный традициями и даже поверьями. Сейчас настало время окунуться с головой в далекий 92-й год, когда все рейтинги била песня «Дым сигарет с ментолом». Реакция на песню была полярной. Одни называли ее шедевром, а вот другие – чистейшим образцом пошлости в песенном искусстве. Ну, давайте послушаем и сформируем свое отношение. Согласны?

0: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: В Калаямаре поет на форелевое хозяйство требуются физически крепкие сотрудники службы безопасности, рыбоводы, ночные сторожа, разнорабочие. Зарплата от 65 тысяч рублей. Работа неделя через неделю, бесплатное проживание и питание. Подробности и анкета для трудоустройства на официальном сайте компании. Телефон 8-911-421-74-93 с 9 до 17 часов.
3: Большой выбор резины в Костомукше представлен в магазине «Автолайн». Главное правило, которое здесь используют – цена-качество. Приезжайте, выбирайте резину и другие товары для своего автомобиля. В продаже оригинальные масла отечественных и зарубежных производителей. Запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.
4: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
0: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.
5: А также просыпаюсь

Время и место встречи всех сослуживцев – это, конечно же, радио «Шансон» по понедельникам ровно в 17:00 по московскому времени. Вместе с Алексеем Филатовым вспоминаем годы службы и помогаем сослуживцам найти друг друга. Это в понедельник. А сейчас на радио «Шансон» Гарик Сукачев с песней.

повезет в любви. А 9 граммов серо-цепостой не зови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. А ваше благородие, госпожа разлука, а мы с тобой друзья давно, вот ведь какая штука. Письмецо в конверте, ты погоди, не рви. Эх, не везет мне в смерти, повезет в любви.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
2: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
1: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
2: Танцпол подойдет?
1: Танцпол всем подойдет, Людочка!
3: Радио «Шансон» представляет 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
4: «Эх, разгуляй!»
3: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+. Радио «Шансон» представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь на сайте «Радио «Шансон» и ждите звонка из прямого эфира. Отвечайте на вопросы ведущих. И уже 14 августа, накануне нашего дня рождения, мы узнаем, кто станет обладателем ключей от «Счастливой каюты». Возрастное ограничение 18+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Ева Марго, дочка Паши карманника, в танцевальном кружке, проводя вечера.

не касаются. Но балерины и жуликов я пока ни одной не встречал. Лезли к ней мужики, а кто хотел, не протырился.

0: причем.
1: Вот эта история любви достойна не только песни, но и киноверсии. Больше чем уверена, что и ваша история любви достойна внимания. Если оно так, то приглашаю поучаствовать в программе по заявкам только для вас. Мы же будем рады любому поводу для радости. Приветы, поздравления, юбилеи, ну или просто позитив. Делитесь, эфирный чат уже ждет от вас участия.

0: Самсон Костомукша. Для категории слушателей старше 18 лет. Реклама.
1: Место встречи на радио «Шансон Костомукша». Приветы, заявки и хорошая музыка только для вас. Дорожные новости, гороскоп, звездные истории, новинки шансона и кино, розыгрыши и классные подарки. Включайся по будням в 15.00 на 105.5 FM. Место встречи с любимым городом.
2: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
3: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

меня. Он со мною кутил по ночам, мелочишкой последней звеня, и к безделью меня приучал человек, не любивший меня. Он твердил мне: талант пустяки.

0: Шансон.
1: Радио Шансон. Вместе с начала века.
0: Радио Шансон.
2: Москва, 103.0 FM.
3: Санкт-Петербург, 104.4 FM.

0: Радио «Шансон Костомукша» представляет реальный шансон для категории слушателей старше 18 лет. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Всех приветствую на волнах бодрого настроения. В студию микрофона Дима Казанцев. С минуты на минуту вернусь с новостями.

мелодичные истории вернутся практически сразу после информации. Тут эксперт объяснила, можно ли уволить токсичного коллегу. Оказывается, работодатель может законно уволить сотрудника, который разрушает рабочую атмосферу в коллективе, если зафиксирует конкретные дисциплинарные нарушения. Об этом сообщает Lenta.ru. Токсичное поведение может снижать эффективность команды. Постоянные конфликты подрывают доверие и могут заставить сильных специалистов искать другую работу. Оказывается, в Российском трудовом кодексе нет основания для увольнения с формулировкой «токсичность». Но такое поведение может проявляться в конкретных нарушениях. Например, в оскорблениях коллег, игнорировании распоряжений руководства, нарушении внутреннего распорядка, подрыве авторитета руководителя или систематическом создании конфликтных ситуаций. Так, перестаем быть токсичными и излучаем позитив.

Оказывается, более 40% граждан сознательно практикуют интернет-детокс. Об этом пишет «Парламентская газета». Чаще всего россияне, которые заботятся о времени, проведенном в сети, прибегают к различного рода уловкам. Например, во время приема пищи не выходят в глобальную паутину. Так поступает примерно каждый седьмой. Но и к сознательному отказу от выхода в сеть прибегают представители нецифровых профессий. В их числе специалисты в области образования, гуманитарных наук и права, а также средний медицинский персонал.

0: национальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: От музыкальных ритмов к танцевальным. Плохому танцору всегда что-то мешает. Первый шаг для того, чтобы вырваться из подобного хождения по кругу, это взвалить ответственность за себя на собственные плечи.
2: И прости.

0: От музыки к мыслям вслух. Говорят, рано или поздно мы поймем, для чего на нашу голову свалились все эти испытания и для чего нужен был весь этот полученный опыт. Честно говоря, хочется пожить спокойно и для себя. Но обстоятельства, как всегда, не дадут заскучать.
1: Плавник шорох, и легавая застыла чутко. Ай да выстрел, только повезло опять не мне. Вечереет, и над озером летают утки. Разожирели утка осенью в большой цене.

Знакомые хиты очень скоро вернутся, а сейчас вот об этом. Тут россияне рассказали, сколько времени проводят в дороге на работу. Исследование провел сервис haha.ru. Данные публикует РИА Новости. Оказывается, почти четверть опрошенных тратят на дорогу от 15 до 30 минут, а каждый десятый добирается до рабочего места быстрее, чем за 15 минут. Больше всего времени уходит у жителей мегаполисов. 15% респондентов проводят в дороге от часа до двух. При этом каждый пятый опрошенный добирается до работы примерно за час. С учетом того, что в сутках всего 24 часа, мы достаточно много тратим времени на дорогу. Но это современные реалии. С ними приходится мириться.

0: реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Скоро наступит время, когда днем мы будем ходить в футболке, а вечером в куртке. Демисезон – особенный момент, когда приходится включать голову и по правильному подбору одежды. В один и тот же день может быть как жарко, так и холодно. Вот только непонятно теперь, сколько одежды нужно брать с собой, чтобы одеваться по погоде.

От музыки к размышлениям. Ты ищешь приятные эмоции в сладком и мучном. А диетологи всего мира говорят одну и ту же заученную фразу. Все должно быть в меру. Сила есть, воля есть, а вот силы воли устоять перед сладостями не наблюдается.

От музыкальных произведений к рассуждениям. Настоящие друзья — это те, с которыми не видишься несколько лет. Ну, например, живешь в разных городах. А по сути, как будто бы не расстаешься, поскольку настоящая дружба, она вне расстояния и времени.

0: на 105.5 FM.
1: Хорошие новости подоспели. Оказывается, в стране снизилось потребление алкоголя. Положительная динамика прослеживалась за последние годы. О сокращении употребления алкоголя заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко на форуме «Здоровое общество». Об этом рассказывает «Комсомольская правда». По словам чиновника, за последние 16 лет этот показатель снизился почти вдвое. Если в 2009 году на одного человека приходилось почти 14 литров этанола, то в прошлом году уже примерно 8 литров. Министр отметил, тенденция к снижению употребления алкоголя в стране сохраняется и в последние годы.

создан. В ночь такую, поверь, все возможно. Для влюбленных исполняются все мечты.

Музыка улетела, но обещала вернуться. Ваши отношения, любовь, разлука, желание и даже лень матушка – все в наших руках. Просто мы забываем об этом. Если вы ждете доброго знака к положительным изменениям, так вот он, звучит на знакомых радиоволнах.

Я не знаю, как вы распоряжаетесь драгоценными минутами и часами. Может быть, у вас все прописано в бумажном или электронном ежедневнике. И очень скоро в вашем расписании замигает колокольчик, который оповестит о важной встрече. А может быть, наоборот. Вы ничего не планируете, и все случается спонтанно. По возможности, берегите время. Его не вернуть. Фарш. Ой, то есть жизнь. Невозможно прокрутить назад под хиты на любимой волне.

0: идеальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Если представить, что жизнь — это театр, а люди в нем актеры, то зрителям может наскучить представление. Если, например, актеры переигрывают. Другое дело, когда жизнь — это концерт или дискотека. Хорошо всем, одни танцуют, другие поют.

под музыку на любимой волне. Вместе с этим начался тренировочный сезон, который напрямую связан с мотивацией, дисциплиной и лучшей версией себя. Короче, это не про меня. А так, если честно, хочется положительных изменений.

неделю, чтобы стелить постель, чтобы качать всю ночь у колыбели дочь. Вот поворот какой делается с рекой. Можешь отнять покой, можешь махнуть

0: них. Можешь совсем уйти, только свети, свети.
1: Радио «Шансон Костомукша» представляет реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
2: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

16 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. В МВД рассказали, как банки определяют мошенничество. Всего существует 9 подобных признаков, в числе которых снятие наличных в течение суток после оформления кредита, перевод на свой счет более 200 тысяч рублей через систему быстрых платежей и смена номера телефона для авторизации в онлайн-банке. Об этом ТАСС заявили в пресс-центре ведомства. Кроме того, признаком мошенничества выступает нетипичное поведение человека. К примеру, непривычное время суток для снятия денег, необычная сумма или местонахождение банкомата. Тем временем признаками потенциально опасного банкомата могут быть царапины и следы взлома на корпусе. Также клиента должны насторожить посторонние предметы, накладки на клавиатуру и детали, отличающиеся по цвету. Кроме того, следует обращать внимание на ситуации, когда карта с трудом входит в картоприемник. Об этом пишет «Парламентская газета» со ссылкой на МВД. Ведомство также рекомендовали обращать внимание на наличие функции бесконтактной оплаты NFC. Такие банки в МВД назвали менее безопасными. Клинические испытания вакцины от аллергии на кошек в России могут занять до 2 лет. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на иммунологов. По их мнению, такой препарат будет востребован, поскольку проблема аллергии на кошек очень актуальна для страны. Спрос на вакцину будет связан с большим количеством домашних питомцев русиян. Отмечается, что аллергия на кошек – одна из самых распространенных форм респираторной аллергии в мире. По разным оценкам, от ринита, астмы, конъюнктивита и дерматита, вызванных контактом с кошачьими аллергенами, могут страдать до 25% людей. Курс доллара на выходные и понедельник – 76 рублей 66 копеек, евро стоит 87 рублей 67 копеек, юань – 11 рублей 30 копеек. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 27 градусов, облачно с прояснениями, дождь будет после 18 часов. Алла Некрасова, Радио Шансон.

0: На руках тебя носил бы и боялся уронить.
1: Экзамены позади, дипломы получены. Теперь главное сделать выбор, где продолжать получать знания. Но на самом деле это заслуга не детей учиться. Это заслуга родителей, которые создают атмосферу беззаботности от других обязанностей. Мне это еще, конечно, предстоит. А посему хочу пожелать всем родителям терпения, мудрости и сил в этом нелегком, но таком важном пути воспитания и поддержки. Пусть ваши дети радуют вас своими успехами, а ваша любовь и забота всегда будут для них источником вдохновения и силы.
2: Девчонка, платье шикаля Париж, колье на 600-й Мерседес. Пришла в кабак, Иосиф в нем завис.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
2: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
1: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
2: Танцпол подойдет?
1: Танцпол всем подойдет, Людочка!
3: Радио «Шансон» представляет 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
4: «Эх, разгуляй!»
3: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

самом деле сейчас добраться из пункта А в пункт Б, это тот еще квест, но влюбленному, как говорится, и море по колено. Так что не ищите оправдания, ищите возможности. Немного фолк-мотивов далее подарю вам на радио «Шансон».

0: шансон Костомукша для категории слушателей старше 18 лет. Реклама.
1: В Калаямарья поет, на форелевое хозяйство требуются физически крепкие сотрудники службы безопасности, рыбоводы, ночные сторожа, разнорабочие. Зарплата от 65 тысяч рублей. Работа неделя через неделю, бесплатное проживание и питание. Подробности и анкета для трудоустройства на официальном сайте компании. Телефон 8-911-421-74-93 с 9 до 17 часов.
2: Телефон рекламной службы 370-09, Звездный дом 6.
3: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

вернуть, как табак, что дымом искурился, как тот свист, что обронила плеть.

пожалеть. Красивая из прошлого по памяти так прытко летит, а ты лови. Стоп-кадр из киношного, из рук твоих открытка со штемпелем любви. Чтоб забыть ее, не тратить сил.

больше не моей. Даже если колет сердце тонко, и рука не может вслед взмахнуть, взгляд ей вслед пусть будет, как иконка, что любви прокладывает путь. Красивая из прошлого по памяти так прытко летит.

стоп-кадр из киношного, из рук твоих открытка со штемпелем.

Михайлова передает музыкальную эстафету девчонкам из группы «Воровайки». Надо отметить, что песни от этих исполнителей услышим мы со сцены «Лайф-арены» 14 ноября. Самые доступные билеты на танцпол, где каждый из вас станет частью большого музыкального праздника. Это уникальная возможность быть максимально ближе к сцене и потанцевать с любимыми артистами. На сцену «Разгуляя» выйдут Михаил Шафутинский, Ирина Круг, группа «Лесоповал», Евгений Кемеровский, Татьяна Крутукова, Алексей Петрухин, Евгений Григорьев, Чепик, Холла, Шаман и многие другие любимые исполнители. Есть возрастное ограничение 12+.

0: на радио «Шансон» реклама.
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
2: А она в мою рубашку временно и скоропостижно вдруг поселится. Наших душ две птицы неуверенны, в небо словно в первый раз летят.

Программа по заявкам подошла к концу, а вот мобильные выходные продолжаются. Павел Осипов поздравляет свою супругу Анжелочку, ну и, конечно же, себя, в том числе, что сын Артемий в понедельник возвращается из армии. А вот в Ярославль приехали земляки, хорошие, добрые друзья. Это Саша и Люда Дибровы. А это 4000 километров с города Новокузнецк. Хочу им сказать, молодцы, сейчас ребята готовят шашлык, пахнет вкусно. Так, это Ярославль, Гемановы. У моего брата Николая сегодня юбилей, 50 лет. Ну и хотелось бы, конечно же, с этим поводом и поздравить. И передать ему пожелание счастья, здоровья и мирного неба над головой.

0: Радио «Шансон Костомукша» представляет реальный шансон для категории слушателей старше 18 лет. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: радио «Шансон».
1: 17 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. В России утвердили новые ГОСТы на молочную продукцию. В их числе стандарты на йогурты, сливочное масло, питьевое молоко и мягкие сыры. Об этом сообщил Росстандарт, пишет РИА Новости. Ведомстве добавили, что ГОСТ на йогурты для питания детей раннего возраста утвержден впервые. Документ устанавливает единые требования к качеству, безопасности, сырью, упаковке, маркировке, транспортированию и хранению продукции для детей с 8 месяцев до 3 лет. Также появился стандарт на напитки на основе молочной сыворотки для детей от 1 года. Оба ГОСТа вступают в силу с 1 января 2027 года с правом досрочного применения. Российских туристов предупредили об аномальной жаре в Турции. Она придет в страну из Европы. По прогнозам турецких синоптиков, после 17 июля температура воздуха на популярных курортах Средиземного и Эгейского побережья может превысить 40 градусов, пишет РИА Новости. Министерство здравоохранения Турции призвало жителей страны ежедневно употреблять до 3 литров воды. Также следует избегать длительного пребывания на солнце и внимательно следить за самочувствием. Туристам необходимо планировать прогулки и экскурсии на утренние или вечерние часы, носить головные уборы и легкую одежду светлых тонов, пользоваться солнцезащитными средствами. Учителя чаще других выгорают на работе. Каждый пятый педагог в России находится в состоянии хронического истощения. Они не увольняются, но качественно работать уже не могут. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на исследование. Второе место у госслужащих. Они часто приходят на работу с идеей что-то изменить, а через год понимают, что их труд не приносит видимого эффекта. На третьем месте оказались финансисты и банковские сотрудники. Они работают в режиме бесконечных дедлайнов и просто не успевают восстанавливать силы. Курс доллара на выходные понедельник 76 рублей 66 копеек. Евро стоит 87 рублей 67 копеек. Алла Некрасова, радио «Шансон».

когда на душе тяжело, то ищешь опору и поводы взглянуть на ситуацию, может быть, даже под другим углом, утешить себя или найти слова, чтобы поделиться переживаниями. Один классик сказал, что людям нужны тяжелые времена, и трудные даже испытания нужны, чтобы развить, так сказать, мускулы души. Михаил Шафутинский открыл новый час на радио «Шансон». У Виктора Королева, кстати, есть рецепт, как изменить все к лучшему. Давайте прислушаемся. В студии Ольга Шатрова, и мне остается только пожелать вам искать спасение в любимых песнях на радио «Шансон».

0: Реклама. Радио «Шансон» представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь на сайте «Радио «Шансон» и ждите звонка из прямого эфира. Отвечайте на вопросы ведущих. И уже 14 августа, накануне нашего дня рождения, мы узнаем, кто станет обладателем ключей от «Счастливой каюты». Возрастное ограничение 18+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

о поиске своего места в огромном и порой безразличном городе, о любви на расстоянии только что. Но даже если вы однажды были ранены чувствами, то не бойтесь любить. И далее пожелание от Татьяны Булановой. Пускай надежда сердце озарит.

0: При слушателей старше 18 лет. Реклама.
1: В Калая Марья Поэт на форелевое хозяйство требуются физически крепкие сотрудники службы безопасности, рыбоводы, ночные сторожа, разнорабочие. Зарплата от 65 тысяч рублей. Работа неделя через неделю, бесплатное проживание и питание. Подробности и анкета для трудоустройства на официальном сайте компании. Телефон 8 911 421 74 93, с 9 до 17 часов.
2: Телефон рекламной службы 370-09, Звездный дом 6.
3: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

дороге вечности печаль со мной. Кто влюбился, тех, конечно, жаль порой. Я живу у памяти в плену. Тяжело седому пацану, тяжело седому пацану описать.

со врачом моей. Я раздавлен силой удивлен твоей. Я словами чувства заменю. Тяжело седому пацану, тяжело седому пацану описать 100 лет в одной поэме.

Жилось и дома пацану, да вообще-то возраст только цифра, и печалит они только от осознания, что не так много времени, чтобы все изменить. А у вас еще есть время организовать свой отпуск не только под солнцем, но и в компании любимых песен радио «Шансон». Мы приглашаем всех ценителей шансона по-русски на легендарный морской фестиваль «Бархатный шансон». В этом году душевная встреча звезд и вас состоится в Турции на берегу Средиземного моря. Праздник теплых песен пройдет с 24 по 30 октября на территории отеля «Титаник Делюкс Гольф Белек». Для вас выступят Михаил Шафутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Кемеровский, Евгений Григорьев, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Алексей Петрухин, Сергей Куренков, Анатолий Полотно и Федя Карманов и многие другие любимые артисты. Подробности ищите на radioshanson.ru для лиц старше 12 лет.

Единственная настоящая ошибка – это не исправлять своих же прошлых ошибок. Ну, я согласна с одним мудрецом, который сказал, исправлять мужчин должны только мужчины, а женщин – женщины. Если женщины примутся исправлять мужчин, им помешает жалость, а мужчинам же помешает, увы, жестокость. На этом раскланиваюсь. Желаю вам чудесного вечера в компании «Радио Шансон» и Юлии Степановой. С вами была Ольга Шатрова. Пока!

0: ночам бесконечным, где все обо всем.
1: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет.
2: Реклама.
3: Доска объявлений. Информация для жизни. Информация на каждый день.
4: Телефон рекламной службы 370-09. Звездный дом 6.
5: Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные. Шторы плиссе и гофрена любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба». Ювелирный салон «Золото» приглашает за покупками. Приходите и выбирайте стильные украшения для себя и любимых. Женские, мужские, детские. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Действуют скидки до 50% на всю посуду. Не упустите шанс приобрести обновки. Отследите новости салона, посмотреть фотографии, ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон «Золото». Торговый центр «Адмирал», первый этаж. Ваша карта кэшбэк – это новая программа лояльности аптечной сети «Невис». Приобретайте лекарственные препараты в аптеке «Невис» на новых условиях. Получайте до 21% бонусов за покупку и оплачивайте любые покупки бонусами до 99%. Один бонус равняется 1 рублю. Участвуйте в персональных акциях только для участников программы лояльности. Подробнее о программе лояльности вам расскажут в аптеке «Невис».
4: Телефон рекламной службы 370-09, Звездный, дом 6.
6: Телефон рекламной службы 370-09, Звездный, дом 6.
7: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.
8: Сосны высятся.

18 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Уровень потребления пива в России за прошлый год достиг рекорда низкого значения. Об этом сообщается на сайте Национального рейтингового агентства. Выяснилось, что на одного взрослого россиянина в среднем приходится около 60 литров пива в год. Это на 17% меньше, чем в 2024. По прогнозу экспертов, в 2026 показатель останется примерно на этом же уровне. Одной из главных причин снижения рынка называется рост цен до 15%. Также все больше россиян выбирают здоровый образ жизни и отказываются от алкоголя. Тем временем россиян предупредили о массовых рейдах ГИБДД. Они пройдут в эти выходные, пишет газета.ру. Особый упор будут делать на нетрезвых водителей. Проверки затронут Липецкую, Тверскую, Нижегородскую, Кировскую, Самарскую, Калужскую области, Красноярский край, а также ряд других субъектов. Госавтоинспекции призвали не садиться за руль в состоянии опьянения, а также не закрывать глаза, если кто-то другой хочет сесть за руль после выпитого алкоголя. Сотрудники напомнили, что это может привести к авариям или более страшным последствиям. За пьяную езду и отказ от прохождения медицинского освидетельствования грозит лишение водительских прав на срок до 2 лет и штраф в 30 тысяч рублей. В текущем году Москва отметит свой 879-й день рождения. Празднование Дня города состоится 5 и 6 сентября. Такое распоряжение подписал Сергей Собянин. Об этом сообщает портал мэра и правительство столицы. Традиционно праздничные мероприятия организуют в центре города, парках, учреждениях культуры, образования и соцзащиты, а также на окружных площадках. Программа празднования Дня города будет утверждена в ближайшее время. В заключение выпуска официальный курс валют на выходные и понедельник. Доллар стоит 76 рублей 66 копеек, евро 87 рублей 67 копеек, юань 11 рублей 30 копеек. Алла Некрасова, радио «Шансон».

Если вы любите песни «Радио Шансон», вы должны попасть вот куда. У всех поклонников нашей радиостанции «Шансона» по-русски в целом будет возможность попасть на легендарный концерт, где стираются границы между сценой и залом, и где выступит группа «Лесоповал». «Радио Шансон» приглашает на всенародную танцплощадку «Их разгуляй». Это 14 ноября, «Лайф-арена». Самые доступные, самые классные билеты на танцпол. Там можно не только послушать, посмотреть, но и потанцевать под песни любимых артистов. Михаил Шутинский, Стас Михайлов, Евгений Кемеровский, Ирина Круг и другие звезды. Для зрителей старше 12 лет. У микрофона Юлия Степанова, далее Владимир Высоцкий. Мой друг уехал в...

звон про то, что будет видеть он, про то, что в жизни не видал, про Магадан, про Магадан. Мой друг уехал сам собой, с него довольно, с него довольно. Его не будет бить конвой, он добровольно, он добровольно. А мне удел от Бога дан, а может тоже в Магадан.

0: Реклама.
1: Людочка, вы ничего не забыли?
2: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
1: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
2: Так до ноября, время еще есть.
1: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
2: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
3: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй».
4: «Эх, разгуляй».
3: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа Воровайки, Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

0: Я подарю тебе звезду, поведу тебя на край вселенной. Да, да, да. Возможно, не нужно глобальных подарков, а нужно просто теплое какое-то человеческое внимание, а иной раз просто взять, помыть посуду, вынести мусор. И вот из таких мелочей складывается отношение. Алекс Лим, великолепный Алекс Лим, только что в эфире радио «Шансон», но мы все-таки держим путь за горизонт, никаких, так сказать, прозаических вещей в песнях радио «Шансон». Скоро у нас в эфире Стас Михайлов, а чуть позднее роскошный дуэт Михаила Круга и Вики Цыгановой. Добрый вечер.
1: Радио «Шансон» Костомукша. Для категории слушателей старше 18 лет. Реклама.
2: Место встречи на радио «Шансон» Костомукша. Приветы, заявки и хорошая музыка только для вас. Дорожные новости, гороскоп, звездные истории, новинки шансона и кино, розыгрыши и классные подарки. Включайся по будням в 15.00 на 105.5 FM. Место встречи с любимым городом.
3: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
4: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: Радио Шансон.
1: Радио Шансон.
0: Вместе с начала века.
1: Радио Шансон.
2: Москва 103.0 FM.
0: Тверь 104.8 FM.

0: годов.
1: Не потеряйте возможность побывать на живых концертах Евгении Кемеровского и других артистов, что примут участие в фестивале «Бархатный шансон 2026». Ну и заодно разнообразить свою жизнь в тумане серых городов, сделать ее ярче, теплее и более цветной. А в этом году фестиваль «Бархат»

Шансон пройдет с 24 по 30 октября в Турции в отеле «Титаник Делюкс Гольф Белек». Для вас будут выступать Михаил Шуфутинский, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Михаил Бублик, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин и другие звезды. За подробностями добро пожаловать на сайт radioshanson.ru для лиц старше 12 лет. Еще раз, 24-30 октября, «Бархатный шансон», Турция. Добро пожаловать.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Будем отвечать на ваши сообщения. Не останутся они безответными в программе «Только для вас» в 9 вечера на радио «Шансон». А следующие 2 часа, как обычно по субботам, у нас самый танцевальный, самый динамичный, самый заводной «Шансон». Время дуэтов. Любовь Успенская и Сергей Жуков только что. Далее Авраам Руссо и Рада Рай.

0: Радио «Шансон».
1: 19 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Очень сильный ливень с грозой обрушился на московский регион. Интенсивные осадки отмечаются на западе и северо-западе города. Кроме того, ливень проходит в пределах Бульварного кольца, на востоке и юго-востоке, а на севере дождь идет в районе МКАД, из-за чего серьезно осложняется видимость на дороге. Об этом пишет «Москва-24». До вечера субботы в городе объявлен желтый уровень погодной опасности. В ночное время ожидаются дожди, грозы и мощные порывы ветра. По прогнозу синоптиков, за выходные может выпасть почти 70 литров воды на квадратный метр, что составляет около 80% от обычного месячного объема осадков. 4 предмета станут обязательными для студентов всех вузов. Это история, философия, основы российской государственности и русский язык, сообщил РИА Новости заместитель министра науки и высшего образования Константин Могилевский. По его словам, министерство стандартизирует подходы к изучению указанных дисциплин и обновит содержание в соответствии с современными достижениями ученых. Ранее сообщалось, что родной язык могут ввести в учебный план как обязательную дисциплину уже со следующего года. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник. Всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной «Лайф-арене». На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон» Михаил Шафутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Лесоповал», «Воровайки», а также новые звезды душевного жанра Татьяна Куртукова, Чепик, Холла и многие другие. Зрители ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. Самые доступные билеты на танцпол. Это уникальная возможность быть максимально ближе к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение 12+. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 19 градусов. Алла Некрасова, служба информации «Радио Шансон».

0: Шансон. Реклама.
1: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
2: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
1: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
2: Танцпол подойдет?
1: Танцпол всем подойдет, Людочка!
3: Радио «Шансон» представляет 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
4: «Эх, разгуляй!»
3: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Радиостанционка «Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
3: Телефон рекламной службы 370-09, Звездный дом 6.
4: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

тело в лучах заката, бронзовой кожи свет, воздух любви смешался с запахом сигарет, бедра в объятиях крепких, кружево белый цвет, вкус поцелуев терпких.

Тельмани не хватает сил, конь мундштук железный закусил. Если б знать, что в будущем нас ждет,

0: реклама.
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Белек Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
0: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года.
2: Для лиц старше 18 лет.
0: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-3317.

0: Радио «Шансон».
1: 20 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. С сегодняшнего дня в России меняются правила расчета стоимости ремонта по ОСАГО. Как пишет «Интерфакс», при определении цены запчастей больше не будут учитываться слишком дешевые аналоги, если они стоят на 70% меньше оригинала. Также расходные материалы станут рассчитывать без скидок. Кроме того, страховщики должны будут полностью учитывать стоимость одноразовых деталей. Ожидается, что в среднем выплаты по полису вырастут примерно на 10%, а по отдельным запчастям – до 40%. Тем временем, с днем московского транспорта горожан поздравил Сергей Собянин. В своем канале в мессенджере «Макс» мэр подчеркнул, что стремительное развитие столичного транспорта – фирменная черта Москвы в последние десятилетия. Кроме того, за минувший год был на 100% обновлен парк трамваев, а также запущен второй московский трамвайный диаметр, ставший самым протяженным в мире. Также открылся четвертый регулярный речной маршрут, а на воду спустили первые электросуда московской верфи. Завершили масштабное обновление Ленинградского вокзала и начали тестирование беспилотного поезда на БКЛ. А осенью будет открыт новый Рублево-Архангельский радиус метрополитена. Российские школьники завоевали 5 золотых медалей на 56-й международной олимпиаде по физике в Колумбии. Об этом сообщили в пресс-службе Минпросвещения. Уточняется, что в состав сборной команды России вошли 5 человек – победители и призеры Всероссийской олимпиады школьников. Каждый из них получил главную награду. Отмечается, что состязание объединило участников из более 90 стран. В прошлом году международная олимпиада прошла во Франции. Тогда российские школьники получили 3 золотые и 2 серебряные медали. В заключение выпуска официальный курс валют на выходные и понедельник. Доллар стоит 76 рублей 66 копеек, евро 87 рублей 67 копеек, юань 11 рублей 30 копеек. Алла Некрасова, радио «Шансон».

0: Радио Шансон. Реклама.
1: Радио «Шансон» представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь на сайте «Радио «Шансон» и ждите звонка из прямого эфира. Отвечайте на вопросы ведущих. И уже 14 августа, накануне нашего дня рождения, мы узнаем, кто станет обладателем ключей от «Счастливой каюты». Возрастное ограничение 18+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Самсон Костомукша для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Магазин «Автолайф» – партнер фабрики идей корейского «Акатыша». Используйте сертификат фабрики идей для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайф», в том числе резины. Запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. В продаже оригинальные масла отечественных и зарубежных производителей. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.
3: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
4: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

Мерцаются люты созвездий, врываясь в весеннюю тьму. Мы счастливы, если мы вместе, не очень-то

0: Радио «Шансон Костомукша» представляет реальный шансон для категории слушателей старше 18 лет. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Приветствую слушателей на волне позитива и хорошего настроения. У микрофона в студии Дима Казанцев. С минуты на минуту вернусь с новостями.

0: мелодичных историй очень скоро будет больше, а сейчас вот об этом. Граждане рассказали о необычных вкусовых предпочтениях. Мед с чесноком, маринованный арбуз или чипсы с вареньем. Такие неожиданные сочетания продуктов оказались в числе любимых у россиян. Об этом рассказывает ТАСС. Около 37% респондентов признались, что любят необычные вкусы и часто пробуют новые сочетания. Самым популярным вкусовым миксом оказалась классика – кислая и сладкая. Его предпочитают 45% участников опроса. При этом 14% остались недовольными после подобных опытов. Приятного аппетита!
1: Я водяной, поговорил бы кто со мной, а то мои подружки, пиявки, лягушки. Фу, какая гадость! Эх, жизнь, моя жестянка! Да ну ее в болото! Живу я, как поганка!

Я водяной. Никто не водится со мной. Внутри меня водится. Ну что с таким водиться? Противно.

0: Лечу я как поганка. А мне летать, а мне летать, а мне летать. Охота.
1: Музыка на паузе. Мысли вслух на плей. Соцсети забирают много времени. День обычно начинается с проверки входящих сообщений и новостей. Современный человек одной ногой находится в реальности, а другой в глобальной паутине. Понятное дело, хочется убежать от осени в виртуальную реальность. Тем не менее, слишком много времени мы посвящаем интернету. И с этим нужно что-то делать.

0: реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: У каждого свой рецепт счастья. Добавляем по вкусу позитив и хорошее настроение. Миксуем это с праздничным вайбом солнечного дня, который, если не установился, то скоро установится. Теперь осталось довести до готовности это сочетание счастья и одновременно разочарования, поскольку жизнь непредсказуема.

От музыки к светлым мыслям. Избыток романтики в некоторых композициях не позволяет нам перебороть маховик чувств, который помогает исполнять столь искренние треки. Порой сразу видно, что музыкант на своем месте. День продолжается. И у вас все получится.

Мелодичных историй очень скоро будет больше, а пока к информации. Оказывается, граждане могут поплатиться работой за первоапрельские шутки в рабочих чатах. Главным условием для увольнения может послужить наличие у работника неснятого дисциплинарного взыскания, с момента которого не истек годичный срок. Как отмечают специалисты, первоапрельские шутки могут быть остроумными, но и в то же время оскорбительными или унижающими достоинства, что может напрямую повлиять на авторитет компании и отношения в коллективе. А рабочий чат предназначен для обмена важной информацией, а не для шуток. Поэтому, если решили пошутить в рабочем чате, то, пожалуйста, будьте сдержаннее.

0: Реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Я, например, всегда держу ночь за хвост, а день обычно отпускаю на все четыре стороны. Мне кажется, в сутках должно быть больше часов. Тогда бы разделение на жаворонков и сов, пожалуй, бы не было таким актуальным. Времени бы хватало на все. Хотя со временем нам бы и этого стало мало.

Как показывает практика, не только любовь может упасть на голову из космического пространства. Метеорит ударил француженку в ребра во время утреннего кофе. Космический объект пробил крышу в доме во Франции и упал на женщину. Благо, все остались живы.

я после непродолжительного отдыха долго свыкался с мыслью о том, что сегодня очередной тяжелый день на календаре. Жизнь и день сурка – это иногда одно и то же. В наших силах многое изменить под музыку на любимой волне.

0: реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: От любимых ритмов к мыслям вслух. Найди работу своей мечты, и тогда у тебя не будет ни одного по-настоящему рабочего дня. Фраза на миллион. Но есть одно «но». В работе мечты тоже бывает рутина. Ищите себя под хиты любимой волны.

Если всех людей условно поделить на жаворонков и сов, то одни ищут смыслы утром, другие – ночью. Но иногда ты выбиваешься из графика дней и ночей, и теряется всякий смысл. Но на самом деле ты в этот момент переоцениваешь прошлое и делаешь неожиданные выводы. И тогда жизнь приобретает самые невероятные очертания.

Моя смена снова пронеслась, как высокоскоростной поезд. Надеюсь, всем было интересно. С вами на волне позитива был Дима Казанцев. Спасибо за компанию. До скорого.

0: радио «Шансон».
1: Вы мне повстречались новым летом, задержались миг из глаз долой. Двинул в челюсть мне Амур кастетом и пырнул под сердцем мне стрелой.

0: здесь.
1: И в этой точке эфира встречаются шансон по проверенным временем и шансон молодой. Александр Новиков только что в нашем радиоэфире «Марракеш». Далее, а еще нам скоро предстоит услышать черноокую Ивана Кучина. И будет песня на стихи Михаила Танича и музыку Серафима Туликова «Признание в любви» в исполнении Сергея Коржукова. Добрый вечер. Давай.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
2: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
1: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
2: Танцпол подойдет?
1: Танцпол всем подойдет, Людочка!
3: Радио «Шансон» представляет 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
4: «Эх, разгуляй!»
3: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

За обжигающими впечатлениями приходите 14 ноября на всенародную танцплощадку «Эхо разгуляй». Она состоится в столичной лайф-арене. Звезды радио-шансон и молодые исполнители несколько часов будут петь свои самые зажигательные хиты для зрителей старше 12 лет. Алексей Петрухин и Анна Семенович далее в эфире.

0: шансон.
1: Радио «Шансон». Вместе с начала века.
0: Радио «Шансон».

0: Реклама.
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

0: что я тебя подругой называю. Ты только лишь мое воображение.
1: Слушайте радио «Шансон». Музыки много, шансон один. Ваш Стас Михайлов.

0: Ну вот и я, слуга ваша покорная, тоже, пожалуй, пошла, но у нас с вами все остается всерьез. И главное, чтобы впереди светила звезда путеводная, а она у нас есть. А Стас Михайлов только что в радиоэфире, Михаил Задорин, звезда «Любовь» продолжает. У микрофона была Юлия Степанова, вернусь к вам в понедельник вечером, не скучайте, всего доброго, пока.
1: Буду помнить твои губы, опять страдать в бессоннице ночей.

0: Радио «Шансон». Вместе с начала века. Радио
1: «Шансон». Москва, 103.0 FM.
2: Тверь, 104.8 FM.
3: Помолчим, и все сбудется, верь.

просто так. Помолчим о пропавших друзьях, помолчим добрым словом о них, и представим, как будто на днях, в этот вторник

крыша отдохнет от звонков. Ключ в замке повернет тишина, и за печкой не слышно сверчков.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Радио «Шансон» представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь на сайте «Радио «Шансон» и ждите звонка из прямого эфира. Отвечайте на вопросы ведущих. И уже 14 августа, накануне нашего дня рождения, мы узнаем, кто станет обладателем ключей от «Счастливой каюты». Возрастное ограничение 18+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Моя звезда на стылом небе не потухнет. Пойдет сухарь под маргарин, о том о сём поговорим и вспомним светлую Нагаевскую бухту. Пойдет сухарь под маргарин, о том о сём поговорим и вспомним светлую Нагаевскую бухту.

0: нашей жизни вновь. Радио «Шансон» Костомукша. Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

может, даже желанию порой моему вопреки. Мне б ту жизнь горевать, если бы не лесная тропиночка.

0: не отнять. У меня не отнять. У меня не отнять.
1: Слушайте радио «Шансон». Музыки много, шансон один. Искренне, Александр Новиков.

Даруй, Господь, неделю волшебства. Вдали от родины блуждают эмигранты, ложатся спать, и снится им Москва, и снится им Москва.

0: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778 1551 от 16 июля 2021 года.
1: Для лиц старше 18 лет.

0: Радио «Шансон» Костомукша. Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

бумажный. Бросать слова ненавидеть. Дай мне слово, что ты не уйдешь от меня.

вместе с тобой. Тепло и радость до дрожи. Принять друг друга такими, какими только быть можем.

звезды в безоблачном небе так ярко сияют. Здесь я когда-то родился, и здесь я живу. И я

всем в этой жизни бывает подчас нелегко. Только ведь сердце свое никогда не обманет. Счастье порой нам кажется

0: Россия, чтобы жила моя Россия.
1: Радио Шансон.
2: Радио Шансон.
1: Вместе с начала века.
2: Радио Шансон.
1: Москва 103.0 FM. Тверь 104.8 FM.

0: позабыть.
1: На радио «Шансон» реклама.
2: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

отпиши, что я за ней и в огонь, и в воду. Ведь на войне, как на войне, 10 дней за годы.

0: Радио «Шансон Костомукша». Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: радио «Шансон».
1: «Темная ночка» на радио «Шансон». Песни, которые есть только у нас.
2: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

за окном тайга заледенела, в верхушке сосен куталась луна. Вот так любовь моя и околела,

скрипчал, губа моя не дура. Уже четвертый грела фунфарек. Вдруг в свете фар старушечья фигура мелькнула и послышала.

хоровод. Ты поставь мне пленку, дядя Толя, где Аркадий Северный поет. Ты поставь мне пленку, дядя Толя, где Аркадий Северный поет. Я как будто снова в Ленинграде, тот же мелкий дождь в окно стучит.

утрам пить водку, хоть и скверно, он не осудил бы нас с тобой. По утрам пить водку, хоть и скверно, он не осудил бы нас с тобой. Песня про кабак времен застоя не прибавят лишних пять минут. Он не заслужил звезды героя, орденов за это.

хоровод. Ты поставь мне пленку, дядя Толя, пусть Аркадий Северный споет. Ты поставь мне пленку, дядя Толя,

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан» – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Билет Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф-билет. Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

кто к тебе постучал. Этой ночью не в дверь, кто курил.

0: Радио «Шансон Костомукша». Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.
2: И мокрые в спину, нелегко тебя ждать.

0: шансон.
1: Ночка, ночка, ночка, ночка, ночка, ночка лунная.
0: Темная ночка на радио шансон.
2: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.